Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Не могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние.

0: Не до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
1: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что...

0: Сен нишек? Дұрыс түгел. Ол тоғын да юғарырақ бұларға тиеш. Уникс-ка кел. Билетлар сатуда.
1: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
2: Кешеклеу 6+. 2026 ел.
3: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәһәрді. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдениет юрты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтші мәдениет юрты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсі. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетик мәдениет юрты. Билетлар сатуда.
2: Ешіклеу 6+.
4: Иғтибар! Тәзе керек болса, олтын қолыны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8-800-200-69-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Юлмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Юлмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
8: Яңа жер радио топ-шыруының иғанашесі Кнауф. Түзілу безеу материалларын жетіштіруші компания.
9: Knauf Rodband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rodband – подходит для любой бригады.
10: Болгар радиусы рекламы хизмета телефона 570-50-95.
11: Олмас Латыпов.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
2: Татарстан Республикасының атқа.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтне, 6-сы дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Петрәш. Килмей калма!
2: Ешекле 6-2026 ел.
3: Дамир, үзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ішеттем.
4: Әйе, икесін дә диалог автодан алдым.
3: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
4: Йоқла инде, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар, үзінде шоққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек һәм іш-пышмақ алырға бола.
5: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Тулырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
4: Әйде ашық, шалтырат.
2: Акция сотуда машиналар болған дағанәлді айтияқты түгіл.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанәшесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПССК Йылмай.
8: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Ильмира Нәғимова.

0: Кама тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Татар автоподбор егеттәрі Қытай қам Кореяда машиналар алып қайта деп ешіттім әлі.
2: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
0: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша Госавтоинспекция.
3: Бұлғар радиосы тәқдим ете 8-ші октябрь Қозан Ленин есіміндегі мәдениет сарайында Қайнар хитлер концерті. Татар эстрадасының яқты йылдызлары күңілләрін яулаған Қайнар хитлер бір сәхнеде. Қатнашалар Венера Ғаниева, Зәйнеп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гүлназ Хамильсов Шәрипжановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Джәләлиев һәм Илмира Ғилфанова, Зүлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Ғалиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлі Түркімі. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
4: 2026 ел, еш шеклеу 6+.
5: Иртәнге шай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
6: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
7: хит. Кайнар хит. Илгәрәй.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.
5: Вильдан Абраров.

0: konsertleri bilen sizning şehirde. 1-2 oktyabr Tuymazı Rodina Medeniyet Yurtu. 4-5-6 oktyabr Elmet Neftçi Medeniyet Yurtu. 7-8-9-10 oktyabr Tuben Kama Dance. 21-den olup 30 oktyabrga kadar Yarşallı Energetik Medeniyet Yurtu. Biletler satuda. Yeşikle 6 plus.
1: İhtibar, tereze kerek bulsa, altın kolunu soylağız. 8-93-93-96-90-91.
2: Yana küzgü kollekciya. Bort sauda uzakında her vaqt tuban bayalar. Kurtka hem pelteler, sviter hem talstovklar, şalbar hem jinsi şalbarlar. Kuplep satıp alu bayasından ayak kiyimleri. Bort sauda uzakı. Kazan, Orenburg trakta 160-cı yurt.
3: Damil компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьләр. Damil ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogavto.ru.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
7: Яңа җир радио тапшыруының иганәчесе Knauf. Төзелү бизәү материалларын җитештерүче компания.
8: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
9: Иртенгешай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау Сет Комбината. СПС СК Елмай.
10: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Гүзәл Зиникеева.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Анталинеш программасы. Энергия тоши. Рафис Калимулин сәхнеде. Оны контрольда тұтып болмай. 1 октябрь. Уникс. 19 сағатта. Мақсус кунақтар Фәузия Калимулина һәм Шакур.
1: Ешіклеп алты білім.
0: Сенің пульсың нешек? Дұрыс түгел. Ол тоғын да юғарырақ болырға тиеш. Уникс-ка кел. Билетлар сатуда.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Татарстанның отказанған артисты Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шахарды. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдениет юрты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтші мәдениет юрты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсі. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетик мәдәниет юрты. Билетлар сатуда.
1: Ешіклеу 6 плюс.
4: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
5: Китаннан.
4: Нешек? Татар автопатбор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны тікшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
5: Қиматтыру?
4: Йоқла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автопатбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
2: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временное неудобство. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
6: Ишетесезме? Жей тау.

0: и не обзванивают граждан. При любых сомнениях звоните в свой банк. Его номер указан на оборотной стороне карты или на сайте банка.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Рафис Калимуллин, Лейла Галиева.

0: Трэш. Килмей қолма. Есепке 6 плюс 2 2016 жыл. Тәрәзе керек ме?
1: Алтын қол.
0: Балконны пияларға ма?
1: Алтын қол.
0: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
1: Алтын қол. Алтын қол Апас, Қойбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамак районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын қолны сойла. 8-93-93-96-90-91.
2: Давлян. Бірден-бір қопытланмас тамаша сізнің шәкірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
3: Ешеклеу 6 плюс 2016 жыл.
0: Татарстанның от қазанған артисті Фирдус Тимаев концертлары білен сізнің шәкірді. 1-2 октябрь Туймазы Родина мәдениет юрты. 4-5-6 октябрь Әлмәт Нефтші мәдениет юрты. 7-8-9-10 октябрь Түбән Кама Дэнсі. 21-нен алып 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетик мәдениет юрты. Билетлар сатуда.
3: Ешіклеу 6 плюс.
4: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
5: Жоопылығы шекленген жамғияты.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Иртенгішай радиотапшырының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
8: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
10: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Союзында реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-6013.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: И жить осознанно. Жей тоже.

0: Қазанда сәғәт 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе авто.

0: الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, 3 толып 31 минут қазір икенді намазы вақыты.
2: Куп милләтле Татарстан, многоликий Татарстан, 6+.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о казанском шве, уникальной технике, отражающей историю и культуру татарского народа. Он тесно связан с Арским историко-этнографическим музеем «Козанорте». Казанский татарский шов – это способ ручного соединения узорно выкроенных деталей кожи в стык. В работе одновременно используются две нити. Точная соединяет детали кроя, а вышивальная украшает шов разноцветными нитями.

0: нитями – золотыми, серебряными, шелковыми, хлопковыми. Конструктивные швы почти не видны, поэтому изделие выглядит бесшовным. Эта технология не встречается в современном искусстве других народов. По происхождению это прежде всего обувной шов, обладающий высокими декоративными свойствами. Он сохранился в ичижном ремесле казанских татар. В литературе 19-20 веков встречались названия «татарский шов», «казанская работа в тачку», «татарская работа в тачку». В советский период в искусствоведении их заменил термин «кожаная мозаика». В 2023 году казанский шов официально признали объектом культурного нематериального наследия. Арский историко-этнографический музей Козанорта не только хранит изделия с таким швом, но и знакомит посетителей с этим искусством. Здесь проходят интерактивные программы и мастер-классы. В рамках проекта «Казанский шов. Уникальный шов татарского народа», поддержанного президентским фондом культурных инициатив, участники узнают об истории техники, ее символике и применении в татарском костюме, а под руководством мастера осваивают основные приемы и создают сувениры – браслет или декоративный паспорт. О том, как музей сохраняет эту традицию, рассказала заведующая отделом Арского историко-этнографического музея Козанорта Алсу Муртазина.
1: Ичижничество – это один из древнейших ремесел татарского народа. Да? Вот наши мастера, мастера заказания, еще во времена Волжской Булгарии, в период Золотой Орды, умели изготавливать красивую обувь в технике кожаной мозаика. И вот особенность этой техники заключается в том, здесь узоры собираются словно мозаика, соединяются. Да? Отсюда и название этой техники – кожаная мозаика. Соединяются они, эти детали, специальным швом, который называется казанский шов. Раньше этот шов называли ичижным. Почему? Потому что этот шов применялся именно при производстве обуви, ичигов. Сейчас мы называем его казанским. Почему? Потому что этот шов сохранился только у казанских татар, то есть у нас, да, больше не встречается ни у одного народа мира, поэтому называется казанский. А так в литературе его еще называют татарский шов, работа в тачку, хаюла кун. И вот в советское время очень популярно стал термин кожаная мозаика.
0: Научный сотрудник Арского историко-этнографического музея Козанорта Лейсян Нурмухаметова поделилась историей о том, как зарождалась и развивалась фабрика национальной обуви в Арске.
2: Два брата из древней Клачи, Рамазан и Вали Гайнолины, уезжают в Казань на подработки. И нужно сказать, они как раз находят работу у Султанбая, который научил их как раз деятельности по изготовлению обуви в то время. И после, спустя два года, они возвращаются уже обратно к себе на родину и начинают обучать молодежь. Производство обуви потихонечку у нас с вами начинается. История берет. В 1921 году они как раз участвовали в различных выставках, где уже можно было увидеть мозаичную обувь. И уже, нужно сказать, в этих артелях начинаются первые задумки, первые работы. Первую интересную обувь, подарки, сувениры отправляются Индиры Ганди, Надежды Крупской отправляются. И даже Сталину было сделано панно размером 3x2 из кожаной мозаики в то время. Потихонечку уже артели меняются на фабрику. Фабрики начинают работать в то время. И нужно сказать, когда приезжает министр ТАСС СССР по легкой промышленности, там была одна большая проблема. Это была проблема дорог. И поэтому как раз здесь у нас в Арске в 1972 году открывается национальная фабрика обуви, которая была двухэтажная, и как раз начинают работать две смены. Фабрика, которая снабжала всю Европу, всю Азию как раз вот этими национальными обувями в то время.
0: Казанский шов не просто ремесленная техника, а живое культурное наследие. Благодаря музеям, мастерам и просветительским

0: проектом, оно продолжает передаваться новым поколениям и остается яркой частью татарской культуры. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
1: Куплилятле Татарстан! Многоликий Татарстан!

0: Ташы концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябер Қазан Уникс.
1: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
3: Иртенгі шай радиотапшырының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
4: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
6: Болгар радиосында музыкаль премьера.
7: Артем Пискунов, Юллар, Энджеразова сүзләре Артем Пискуновке.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Давлян. Берден бер обатламаста маша сезнен шахарде. 9 октябрь. Казан. Пирамида. Концертный махсус кунага Ильсия Бедрединова.
4: Ящик Леон Олды Плюс. Ищем для Игорь Молточий.
5: Уважаемые дачники Татарстана! Сетевая компания обновляет электрические сети в садоводческих товариществах республики. Что это значит для вас? Надежное электроснабжение, качественное напряжение для работы всей бытовой техники, минимум перерывов в электроснабжении. Мы понимаем, что ремонтные работы могут вызвать временные неудобства. Прилагаем максимум усилий и планируем завершить все работы до конца года. Будьте уверены, электроснабжение ваших домов в надежных руках.
6: Ой, да Рәкыйпов! Ой, да Рәкыйпов! Ой, да Рәкыйпов! Яраткан җырлар, төрле тавыш, күңелгә үтеп керерлек хисләр һәм онытылмаслык мизгелләр. 4 декабрь, Казан, Пирамида.
4: Яшикләве Алды Плюс, 2026 ел.
7: Яш талантлы җырчы Алмаз Латыпов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан, 5 октябрь, Шулпан мәдәният үзәгә. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
8: О, кассир.ру, национальный билетный оператор. Казан, Тасыграм, Рычаг, ОКН, Кизан, Тигас, Пичка, Тиксендор, Тишка, Шпасти, Катуас, Пичка, Тиксендор, Тиксендор, Тиксендор, Тиксендор,
5: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18. Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану, предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
10: Китаннан.
9: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
10: Кыйбаттыру?
9: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
11: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
4: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
12: Ниһаят, ниһаят, һәм тагын бер кат, ниһаят! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаят программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
4: Яшикләве Алты Плюс.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Полина Шәрипҗанова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Продюсинда реклама.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8 93 93 96 90 91.
5: Татарстан Республикасының атказанган

0: таныш. 103.1 FM. Болгар радиосында реклама. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Ләйлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямле төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
1: Рафис Калимуллин, Лейла Галиева.

0: 1 сентябрьден 4 октябрьге кадәр Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарайы.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?

0: Стоп! Это мошенники! Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.